0: que te entretengas sanamente. Y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial EGA, con 18 emisoras cubriendo todo el país.
1: Шингүмэн салж үлгэлж үхэрээ тухбарна гэж тавли маан сашкаваш ангалш я шкуш эблиш нага хүлдэгарээ нахна хулаг салээ хүн кабал марах салээ халан калан чина ахээх читэн амид хуахгүй читэп марах калэбал сашкавали малам коденау нэвус оризонте инсиде ут дрэйса анахкуан шингүмэн акшгаг эрэтал нахна лэб акшириш бичал Li shrak balsh jam hunak li komon marak changak kuiruta akol anak kwan ta kanau dikin kana Carlota pechal par kwan kep tsakal li shpagil ru li shna li pankil na kunak li komon di shrak shkam singkiri marak na kwan shka ushre shkam singkiri shrak balsh jam ut changiru na kla o ta kak ere tal nin kana shonal kana Carlota
2: Ya todo si será que se quedan